бери пример от Манджука и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагают красотой и дарят только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: В Алматы 10 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали отношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Жеңістер мен жеңілістен тұратын тірлік күрес жеткізе мен мұратын. Сол тірлікте керек екен бір адам жүрегіңді жақынырға қоғатын.
2: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Алматы 12 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: Аспан ФМ-ді тыңдағанда, әндерге жан бітет. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер.
3: Қосамын әңгапыңда, досамын әрғатыңда.
2: Заманауи хит әндер.
3: Сезім үш.

0: Хабат Михина.
1: В Алматы 14 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
2: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
0: Аспан ФМ Датындаганда Эндерге жамбадет. Улар өте әргила. Омотылмас әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 30 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке 25 градус жылы болады, Шымкентте 35 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 30-ды көрсетіп тұр, ал батыс өңір Ақтөбеде де күн шуақты, 31 градус ыстық, кешкі уақытта 29 градус нөлден жоғары болады. Қазір шағын ғана жарнамадан кейін Жандос Қаржаубай, Ғаділбек Жанай, Еркеш Хасен және Алашұлы тобын тыңдаймыз. Одан кейін WhatsApp-та жаңалық бар, айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
3: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Лайфторт. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Toy Like Fest в Алматы. 14 августа в Алматы-арена для вас выступят группа Дадо, Дос Мукасан, Затыбек, Нуржан Толингиев, Улан Гасыр, Абай Бегей, Акылбек Жеминей и другие артисты. Начало в 19.00. Мировой тур легендарного скрипача-виртуоза Дэвида Гаррета наконец-то доберется до Казахстана. И это событие точно нельзя пропустить всем любителям качественного шоу. Синтез классики, джаза и рок-хитов. Его концерт – это драйв, который заставит вас забыть, что в руках у него скрипка. 15 сентября – Астана, 16 сентября – Алматы. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Творческая встреча с Халитом Эргенчем в Алматы. Легендарная звезда турецкого кино впервые встретится со своими поклонниками в Алматы. Его легендарные роли в исторических драмах завоевали миллионы сердец по всему миру. 14 сентября. Дворец Республики. Начало в 19.00. Валерий Меладзе в Астане. 6 и 8 ноября приходите в Конгресс-центр. Начало концерта в 20.00. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Алматы, 16 часов.
1: Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
2: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
3: Аспан ФМ Детингаланда. Эндерге жамба дед. Улар өте әрғила. Омотылмас әндер. Заманауи хит әндер.
4: Сен менің жан дүниемі керексің.
3: Бірақ тек ең үздігі.
4: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
3: Аспан ФМ сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.

0: в Алматы 18 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Болсын сенде дос ондаған, жүз мейлі. Болсын бәрі мейірімді ізгойлы, бірақ адам сеніменен бақытты. Бірақ адам сен ойлайды, іздейді.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: телефоны 1945-те бөлсем, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Жарнама.
1: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8 706 866 77 88.